Значит, яйцкой гури, на шелковой траве. Саму хоть посходим. Райский сад посадим. Потом ее рушу. А ты крапиву. Я бы на кольце рушили дечку.

сохраних от шитких выявленных и скрытых неприятелей, и высвободих с каждой напасти биде жалю и хвороты, а дай им здравия и добрый живот, шитке просьме Господь.